Послушай, какой идея, и чува мама, а как плаче, стисне ню яко, и не пущан сам. Знаешь, драги тата, ка тебе дома ни, мама, ника не спи, и ниш ведь лех, ми те чекамо, и врни се оттамо. И нека те се...